как ты спишь, плынешь, гинешь там, где тата и мама при тебе снова.

Шатан разбил свое зимно зеркало и склопил их под облаком в сердце.